дальше, мамочка, она возможна. И на земле киса, лонгист, долбуй, эллоу.